0: Незабравимите мигове.
1: Незабравимите мигове.
0: С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс.

Слушай Лесе Барбини та хитове на Радио Вега Плюс на www.radiovega.bg.